0: По данным синоптиков, сегодня, 7 октября, в Омске возможен снег с дождем. Температура днем плюс 5. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет падать. В четверг повышение температуры до плюс 10.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство вовлечет в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
3: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
4: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
5: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
6: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55. 35 33 34. 35 33 34. ИП Танский Денис Сергеевич. ОГРН 56-550-0816.
7: Фа-фа-фаротека.
8: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
9: Исузу, газ, джак, фотон. Неважно. Прокачаем вашу машину в Nissan Auto. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Nissan Auto.
10: Телефон рекламной службы 53 42 80.
11: Все, что ты любишь, на радио «Ваня».
12: Тайна!

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 7 октября, в Омске возможен снег с дождем. Температура днем плюс 5. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет падать. В четверг повышение температуры до плюс 10.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
5: Редкий шанс в салоне «Идеал». Месяц диванов. Скидки до 60% в октябре.
6: Более 100 диванов в одном зале.
5: Огромный выбор. Премиальная мягкость. Гарантия. Месяц диванов. Вторая Казахстанская, 1. «Идеал».
7: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34. Категория 0+.
8: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха – стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса – идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
9: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. 0+.
10: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
11: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
0: Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники начали выманивать деньги под предлогом зарубежного наследства. В России создали платформу для обращений предпринимателей. Семья в Лондоне нашла под диваном фарфоровую реликвию династии Цин за несколько миллионов рублей. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Мошенники предлагают россиянам получить зарубежное наследство в криптовалюте, ссылаясь на невозможность банковского перевода из-за санкций, после чего требуют оплатить комиссии и другие расходы. Об этом сообщил эксперт по кибербезопасности Семен Тютюев. Сначала человеку сообщают о крупном наследстве за границей, затем предлагают перевести криптовалюту за оформление документов, банковскую гарантию или прохождение валютного контроля. Каждый новый платеж представляют как последний этап перед получением денег. Расчет строится на том, что у человека уже есть законный повод ждать деньги из-за рубежа, сказал Тютюев в беседе с газетой «Ру». Уточняется, что мошенники убеждают потенциальных жертв, что криптовалюта является единственным способом получить якобы причитающееся им наследство. По словам эксперта, в одном из случаев женщина прошла 4 этапа мошеннической схемы и лишилась около 35 тысяч долларов. В завершение ей продемонстрировали поддельную транзакцию на сумму свыше 600 тысяч долларов, однако вместо обещанных стейблкоинов на ее криптокошелек поступил бесполезный токен, выпущенный в другой сети. В России появилась новая организация для работы с обращениями бизнеса. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Автономная некоммерческая организация будет обеспечивать работу уполномоченного по защите прав предпринимателей. В ее задачи войдут правовая, финансовая, информационная и документационная поддержка бизнес-омбудсмена. Наблюдательный совет организации сформируется совместно с администрацией президента. В Лондоне семья обнаружила под диваном в гостиной гигантское фарфоровое блюдо династии Цин, изготовленное для запретного города в Пекине. Об этом пишет Daily Mail. Императорская реликвия была создана в честь дня рождения вдовствующей императрицы Циси в 1880-х годах. В начале 20 века ее привез в Великобританию китайский эмигрант Вин Лунг Гу, после чего она передавалась в его семье из поколения в поколение. Блюдо шириной 60 сантиметров и весом 13 килограммов хранилось под диваном у потомка мистера Гу. Мужчина связался с аукционистами и узнал, что стоимость находки составляет от 20 до 30 тысяч долларов. Это примерно 3 с лишним миллиона рублей. Обнаружить императорское блюдо такого монументального масштаба в почти первозданном виде – это поистине невероятно, сказал британский искусствовед Джон Эксфорд.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 7 октября, в Омске возможен снег с дождем. Температура днем плюс 5. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет падать. В четверг повышение температуры до плюс 10.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. Континент 2, бутик 155.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Yeah.

0: Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Anticor Service. Звоните 291-911.
1: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
2: Фа-фа-фаротека.
3: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
4: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины Скороход. Вам комфортно. Круглый год. Скороход. Во всех районах города.
5: Телефон рекламной службы. 53 42 80.
6: Звучит легко. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 7 октября, в Омске возможен снег с дождем. Температура днем плюс 5. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет падать. В четверг повышение температуры до плюс 10.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мужчина, она в внедорожнике. Я понимаю, габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупать. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева, проезжайте.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33 06 33.
5: Осень. Не повод отказываться от стиля. Меховой салон Макдана представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. Макдана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
6: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
9: Новогодний экспресс из Европы в Сибирь. С 18 декабря в ресторане «Где же кролик?» новогодние корпоративы. Подробности 38-46-28.
10: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
11: Новогодние корпоративы по-южному в ресторане «Баклажани» с 18 декабря каждый день, а также уникальная новогодняя ночь. Звоните 95 13 46, категория 0+.
12: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на Радио Ваня. 53 42 80.
0: Реклама на Радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
13: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
14: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Общественная палата выпустила памятку для детей, как не попасться на удочку мошенников. Эксперты предупредили об особой активности медведей в ближайшие недели. В России могут сделать бесплатное высшее для выпускников колледжей с детьми. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Общественная палата выпустила памятку старше и младшим. Советы от взрослых, как не попасться на удочку дистанционных мошенников. Согласно документу, злоумышленники часто представляются сотрудниками правоохранительных органов, сообщают о якобы проблемах у родственников и требуют сохранить разговор в тайне. Среди распространенных фраз «это секрет, никому не говори», «твои родители подозреваются в совершении преступления», «включи камеру для дистанционного обыска» или «сообщи код из СМС» и другие. Кроме того, аферисты обещают легкий заработок за передачу банковской карты, обналичивание или перевод денег, а иногда склоняют несовершеннолетних к противоправным действиям, угрожая им или их близким. Медведи в октябре будут усиленно готовиться к зимней спячке, пытаясь найти еду и набрать жир. Поэтому ожидается их особая активность в предстоящие 3-4 недели. Об этом заявил председатель общественного совета при Минприроды Александр Мисков, пишет ТАСС. Кроме того, медведи на Чукотке могут пойти в спячку позже из-за теплой погоды. Обычно это происходит в конце сентября-начале октября, но сейчас хищники не торопятся. В этом году на Чукотке бурые медведи дважды нападали на людей, в обоих случаях пострадавшие выжили. Страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца в следующем году повысят дважды – 1 февраля и 1 апреля. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Гавырин. В феврале пенсии увеличатся у всех пенсионеров. Размер выплат будет пересчитан с учетом роста потребительских цен за 2026 год. Также вырастет стоимость пенсионного балла и фиксированная выплата. С 1 апреля стоимость пенсионного балла дополнительно повысят с учетом доходов социального фонда и экономических составляющих. При этом фиксированная выплата будет на февральском уровне. Работающим пенсионерам 1 августа также проведут перерасчет выплат с учетом страховых взносов, поступивших за них в текущем году. В России хотят сделать бесплатное высшее для выпускников колледжей с детьми. С инициативой выступила председатель Совета матерей Татьяна Буцкая. По ее словам, выпускники среднего профессионального образования – перспективные кадры, а студенческие семьи нуждаются в особой поддержке. Поэтому, по мнению Буцкой, также можно гарантировать и дополнительные льготы при поступлении.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 7 октября, в Омске возможен снег с дождем. Температура днем плюс 5. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет падать. В четверг повышение температуры до плюс 10.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.
3: Омск

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Я

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор-сервис. Звоните 291-911.
1: Ай! Что случилось?
2: Опять наступила на конструктор.
3: В Омске проходит выставка Lego. Займите ребенка с пользой на несколько часов и сделайте крутые фотографии. Не пропустите! Выставка Lego только до 4 ноября. ТРЦ «Континент». 0+.
4: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2» первый этаж и «Маяк 1» третий этаж.
5: Редкий шанс в салоне «Идеал». Месяц диванов. Скидки до 60% в октябре. Более 100 диванов в одном зале. Огромный выбор. Премиальная мягкость. Гарантия. Месяц диванов. Вторая Казахстанская, 1. «Идеал».
6: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
7: Империя меха. Ленинградская площадь, 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
8: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
9: Хочешь свой дом, но участка нет?
10: В Евростиле знают ответ.
9: Нет накоплений на первый взнос?
10: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
9: Евростиль. Заезжай и живи.
10: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
8: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. 0+.
12: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио «Ваня».

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Крошка моя, я по тебе скучаю. Района, квартала.
2: Поехали плясать, ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Артем Качер. Ханей.

0: Фаня ближе и роднее.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 7 октября, в Омске возможен снег с дождем. Температура днем плюс 5. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет падать. В четверг повышение температуры до плюс 10.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Девушка, а где тут примерочная? Мне бы внедорожник примерить перед покупкой.
3: Примерочная у нас на улице. Называется «Тест-драйв».
4: «Антикор Сервис» – первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 автомобилей с пробегом под одной крышей. Выкуп вашего авто от одного дня. Обмен, прием на комиссию. «Антикор Сервис», Черлакский тракт 5, бывший гипермаркет «Метро». Звоните 33 66 33.
3: Мужчина, а размер подходящий подобрали или нужен другой цвет?
5: Новогодние корпоративы по-южному в ресторане «Баклажани» с 18 декабря каждый день, а также уникальная новогодняя ночь. Звоните 95 13 46, категория 0+.
6: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками, превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
8: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ФЦ.
10: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха – стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса – идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
11: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
12: За памятниками. В Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
13: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
14: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
15: Новогодний экспресс из Европы в Сибирь. С 18 декабря в ресторане «Где же кролик?» Новогодние корпоративы. Подробности 38-46-28.
16: Автобусом в Астану, Павлодар, Семей, Усть-Каман, Кемеровку, Щучинск, Макинск, Петропавловск, Кокшетау. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siberok55.ru.
17: Телефон рекламной службы 53-42-80.
18: Реклама для слушателей старше 12 лет.
19: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
6: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. На госуслугах появится зеленая кнопка. Сергей Шелест рассказал о финишной обработке шара «Держава» и «Авангард» всухую проиграл в Екатеринбурге. Подробнее об этом прямо сейчас. На госуслугах появится зеленая кнопка, с помощью которой россияне смогут отменять ограничения, введенные для защиты от мошенников. Новый механизм станет дополнением красной кнопки. Она предназначена для случаев, когда пользователь сталкивается с подозрительными действиями и хочет быстро заблокировать операции. Зеленая кнопка, напротив, позволит восстановить доступ, если угроза миновала или ограничения ввели по ошибке. Районы Омской области дополнительно получат более 45 миллионов рублей на развитие дорожной инфраструктуры. В списке работ – ремонт порядка 3 километров в Азовском, Омском и Таврическом районах. Средства также направят на содержание местных дорог в Новоаршавском, Омском, Павлоградском и Тарском районах. Кроме того, запланировано приобретение дорожной техники для Черлакского района. Сергей Шелест рассказал о финальных работах на шаре «Держава». По словам главы города, сейчас специалисты удаляют специальную транспортировочную краску, которая защищала металл от механических повреждений, царапин и коррозии на всех этапах – от заводского цеха до финальной сборки. Заводской грунт удалят на этой неделе. Следующий этап – нанесение постоянного покрытия. Высокотехнологичный состав будет защищать памятник от осадков и перепадов температур. В Омске перенесли проверку систем оповещения. Сирены в городе зазвучат в пятницу 9 октября с 10:35 до 10:43. Изначально проверка должна была состояться накануне. Будет произведен запуск электросирены и громкоговорителей региональной, муниципальной и локальной системы оповещения. Об этом рассказали в Министерстве региональной безопасности. Жителям, которые услышат сирену, рекомендуют сохранять спокойствие, включить телевизор или радио и прослушать сообщение. У парка Победы появилась новая турбаза. На участке по улице Суворова разместили 9 домов площадью около 100 квадратных метров каждый, котельную и 2 административных здания. Застройщиком выступил индивидуальный предприниматель. Участок расположен между парком Победы и санаторием Кронвелл Парк Ника. «Авангард» всухую проиграл автомобилисту. Встреча завершилась со счетом 4-0 в пользу уральцев. Напомню, в состав «Авангарда» вернулись два ключевых защитника – Дамир Шарипзянов и Семен Чистяков, которые ранее находились в списке травмированных. По итогам 11 игр «Авангард» занимает 10-е место Восточной конференции. Завтра «Ястребы» встретятся в Нижнекамске с «Нефтехимиком». Сейчас он находится на втором месте Востока. Это были новости.
0: Радио «Ваня». Ваня! Ваня! Радио Ваня!
2: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь.

0: По данным синоптиков, сегодня, 7 октября, в Омске возможен снег с дождем. Температура днем плюс 5. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет падать. В четверг повышение температуры до плюс 10.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Банный сезон в самом разгаре. В компанию «Евростиль» и «Пэтанский» требуются толковые плотники и строители. Работа круглогодична. Нет опыта, но есть желание зарабатывать? Научим строить. Гарантируем высокую заработную плату без задержек. Построил, получил. Плотный график без простоев и честный расчет точно в срок. Звони 63-63-01.
5: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины «Скороход». Вам комфортно. Круглый год. «Скороход» во всех районах города.
7: «Исузу», «ГАЗ», «Джак», «Фотон». Неважно. Прокачаем вашу машину в «Нильсон Авто». Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? «Нильсон Авто».
5: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. 0+.
8: Фа-фа-фаротека.
9: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
10: Радио «Ваня Омск» представляет: любовь, легкий флирт и долгожданно-неожиданная встреча. Вчетвером? Екатерина Волкова, Иван Стебунов, Глафира Тарханова, Максим Щеголев. Суперкомедия «Отель Филадельфия». 1 декабря. Музыкальный театр. Билеты на звезду.ру. 12+.
11: Империя меха. Ленинградская площадь, 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
12: Телефон рекламной службы 53

0: Здесь тебе не Дисней. Здесь тебе не Дисней. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: Как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

0: и яркие новинки. Биар Вольф, Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь Фениксом.
0: Радио Ваня, ближе и роднее.

0: По данным синоптиков, сегодня, 7 октября, в Омске возможен снег с дождем. Температура днем плюс 5. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет падать. В четверг повышение температуры до плюс 10.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мужчина, на внедорожнике! Я понимаю, габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупать. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33-06-33.
5: Новогодние корпоративы по-южному в ресторане «Баклажани» с 18 декабря каждый день, а также уникальная новогодняя ночь. Звоните 95-13-46, категория 0+.
6: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34. Категория 0+.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
8: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
9: Осень. Не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Макдана». Континент 2. Первая улица, второй этаж. Бутик 230. Подробности по телефону 985858.
10: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
11: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
12: Новогодний экспресс из Европы в Сибирь. С 18 декабря в ресторане «Где же кролик?» новогодние корпоративы. Подробности 38-46-28.
13: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siviro55.ru.
14: Телефон рекламной службы 53-42-80.
1: Реклама на Радио Ваня.
15: Для слушателей старше 12 лет.
16: Моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
17: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
16: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: Осень на Радио Ваня. Спокойствие и вкусный кофе.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Общественная палата выпустила памятку для детей, как не попасться на удочку мошенников. Эксперты предупредили об особой активности медведей в ближайшие недели. В России могут сделать бесплатное высшее для выпускников колледжей с детьми. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Общественная палата выпустила памятку старшим и младшим. Советы от взрослых, как не попасться на удочку дистанционных мошенников. Согласно документу, злоумышленники часто представляются сотрудниками правоохранительных органов, сообщают о якобы проблемах у родственников и требуют сохранить разговор в тайне. Среди распространенных фраз «это секрет, никому не говори», «твои родители подозреваются в совершении преступления», «включи камеру для дистанционного обыска» или «сообщи код из СМС» и другие. Кроме того, аферисты обещают легкий заработок за передачу банковской карты, обналичивание или перевод денег, а иногда склоняют несовершеннолетних к противоправным действиям, угрожая им или их близким. Медведи в октябре будут усиленно готовиться к зимней спячке, пытаясь найти еду и набрать жир, поэтому ожидается их особая активность в предстоящие 3-4 недели. Об этом заявил председатель общественного совета при Минприроды Александр Мисков, пишет ТАСС. Кроме того, медведи на Чукотке могут пойти в спячку позже из-за теплой погоды. Обычно это происходит в конце сентября-начале октября, но сейчас хищники не торопятся. В этом году на Чукотке бурые медведи дважды нападали на людей, в обоих случаях пострадавшие выжили. Страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца в следующем году повысят дважды – 1 февраля и 1 апреля. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Гавырин. В феврале пенсии увеличатся у всех пенсионеров. Размер выплат будет пересчитан с учетом роста потребительских цен за 2026 год. Также вырастет стоимость пенсионного балла и фиксированная выплата. С 1 апреля стоимость пенсионного балла дополнительно повысят с учетом доходов социального фонда и экономических составляющих. При этом фиксированная выплата будет на февральском уровне. Работающим пенсионерам 1 августа также проведут перерасчет выплат с учетом страховых взносов, поступивших за них в текущем году. В России хотят сделать бесплатное высшее для выпускников колледжей с детьми. С инициативой выступила председатель Совета матерей Татьяна Буцкая. По ее словам, выпускники среднего профессионального образования – перспективные кадры, а студенческие семьи нуждаются в особой поддержке. Поэтому, по мнению Буцкой, также можно гарантировать и дополнительные льготы при поступлении.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня» –

0: По данным синоптиков, сегодня, 7 октября, в Омске возможен снег с дождем. Температура днем плюс 5. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет падать. В четверг повышение температуры до плюс 10.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство вовлечено в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
3: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55», 35-33-34, 35-33-34. ИП «Танский Денис Сергеевич», ОГРН 560-51-28-716.
4: «Исузу», «ГАЗ», «Джак», «Фотон». Неважно. Прокачаем вашу машину в Nissan Auto. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Nissan Auto.
0: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
5: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
6: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
7: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80. Алло!
8: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
9: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся, а реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI. Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-9847-06-0908. Санкт-Петербург.
10: Любовь зарядила дожди пистолеты. Радио «Фа».

Чуть-чуть стоит пожить, чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Травим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 7 октября, в Омске возможен снег с дождем. Температура днем плюс 5. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет падать. В четверг повышение температуры до плюс 10.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха – стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса – идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
2: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Редкий шанс. В салоне «Идеал». Месяц диванов. Скидки до 60% в октябре. Более 100 диванов в одном зале. Огромный выбор. Премиальная мягкость. Гарантия. Месяц диванов. Вторая Казахстанская, 1. «Идеал».
5: Новогодние корпоративы по-южному в ресторане «Баклажани» с 18 декабря каждый день, а также уникальная новогодняя ночь. Звоните 95 13 46, категория 0+.
6: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро, Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками, превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: Новогодний экспресс из Европы в Сибирь. С 18 декабря в ресторане «Где же кролик?» новогодние корпоративы. Подробности 38-46-28.
9: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
10: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
11: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.

0: вот оно вечное. Ну, наконец-то, я долго ждал тебя.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
2: Искусственный интеллект оставит без работы 7 миллионов россиян. Суды стали чаще отказывать в списании долгов по итогам процедуры банкротства. Бесконтрольный прием витаминов может навредить здоровью.
3: Искусственный интеллект оставит без работы 7 миллионов россиян. К 2035 году внедрение нейросетей приведет к сокращению вакансий на рынке труда на 10%. Об этом сообщает МКРУ со ссылкой на исследования экспертов президентской академии. При этом аналитики утверждают, что эффект будет неравномерным. Наибольшее снижение вакансий ожидается в финансовой и научной сферах, в информации и связи, в образовании и сфере культуры. Минимальное в сельском хозяйстве, строительстве и добывающей промышленности.
2: Россиянам стали более чем в 2.5 раза чаще отказывают в списании долгов по итогам процедуры банкротства. Как сообщает news.ru, только за первый квартал этого года суды вынесли больше 2200 таких решений. Рост числа отказов фиксируют с середины прошлого года. Одна из причин – более жесткая оценка поведения должников. В частности, суд может не освободить человека от обязательств, если установит, что тот намеренно набирал кредиты, уже понимая, что не сможет их вернуть. В таком случае долги сохранятся и после завершения банкротства.
3: Бесконтрольный прием витаминов и пищевых добавок может навредить здоровью. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, пишет РИА Новости. По его словам, подходящий рацион и дополнительные вещества нужно подбирать с учетом состояния здоровья, особенно при хронических заболеваниях. На этом фоне Роспотребнадзор заблокировал почти 50 тысяч сайтов, где продавались незарегистрированные БАДы. В ведомстве отмечают, что часть такой продукции могла быть опасной. При покупке добавок специалисты советуют обращать внимание на их госрегистрацию и избегать сомнительных интернет-магазинов.
2: Кофеин и здоровье сердечно-сосудистой системы. Что говорит наука? Так называется серьезная статья в серьезном медицинском журнале JAMA. Это обобщение данных крупнейших исследований. И главный вывод звучит так. Умеренное потребление примерно 3-5 чашек кофе в день безопасно для большинства взрослых и связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Но есть некоторые оговорки. Во-первых, имеет значение способ приготовления. Френч-пресс и кофе по-турецки содержат вещества, повышающие холестерин. Лучше для сосудов бумажный фильтр. Имеет значение и время. Ученые советуют выпивать свою норму до полудня. Тогда кофе успевает полностью усвоиться и не портит ночной сон. Ну и, конечно, генетика. Мы все расщепляем кофеин с разной скоростью.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 7 октября, среда, отмечается День вежливых людей, День кофе фраппе, День дороги в школу, а еще именины отмечают Степан, Сергей, Павел, Ибрагим, Давид, Владислав, Виталий, Василий, Антон, Андрей и Фёкла. Ну и все они вместе собрались и отметили Всемирный день хлопка вместе с нами.
1: Идея учреждения этого дня родилась в странах Западной Африки, где хлопок называют белым золотом. Кстати говоря, именно африканский хлопок считается одним из самых дорогих и утонченных. Там, по-моему, египетский номер один, там 4,5 миллиметра нить. Из этих нитей делают очень-очень классные японские джинсы.
0: Кто бы мог подумать.
1: Можешь, да. И вот ценители есть такие деним-хеды, называется деним-хед. Есть огромное количество сайтов, групп в разных соцсетях, где вот они вот подворачивают так элегантно, так по-пижонски самые джинсы из-за этого африканского хлопка. А в цивилизации ацтеков хлопковые ткани ценились настолько высоко, что использовались в качестве эквивалента денег и для уплаты налогов. Я напомню, что те же самые народы, и ацтеки, и майя, и использовали, например, какао-бобы в качестве
0: денежных средств. Кто-то соль.
1: Конечно, да. Природный цвет волокна не всегда белый. Существуют сорта с коричневой, зеленой и даже красноватой окраской. Цветной хлопок культивировался еще древними перуанцами. Сейчас переживает возрождение, становится все более модным, популярным. Такие волокна ценятся в производстве экологически чистых тканей, которые не требуют окрашивания. Ну, их урожайность, конечно, обычно ниже, чем у белых сортов, поэтому да, они подороже стоят.
0: Кстати, коричневые, зеленоватые и красноватые – это вообще тренд сезона, особенно в интерьерном оформлении.
1: Вот, пожалуйста.
0: Осенняя такая вот вайб такой осенний.
1: Шторы, да-да-да, вот все натуральное.
0: Текстиль.
1: Номер один. Как понять, что перед вами вещи из натурального хлопка? Тоже бывает очень полезно. Чистый хлопок матовый, он не блестит. Настоящий сильный блеск характерен для синтетики или шелка. Ну, исключением может быть специальная обработка, например, мерсерезиновый хлопковый сатин. У него благородное такое шелковистое сияние, а не дешевый искусственный глянец. Тут, ну, глаз опытный покупательницы или покупателя не обманет. Натуральный хлопок легко мнется, на нем остается залом при сжатии в кулаке. Если ткань быстро расправляется и выглядит идеально, и в составе 100% есть полиэстер или какая-то другая синтетика. Хлопок быстро нагревается от тепла рук и некоторое время его удерживает. Синтетика на ощупь дольше остается прохладной и гладкой.
0: Вот такие. Мне надо такие лайфхаки, когда ты поджигаешь, и вот горит, плавится, и тогда ты понимаешь уже, да.
1: Что-то в тебе есть такое первобытное, первородное, я бы даже сказал, матушка.
2: Что это было? Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

Все окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллю я. Каждую ночь со мной новая.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 7 октября, в Омске возможен снег с дождем. Температура днем плюс 5. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет падать. В четверг повышение температуры до плюс 10.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины Скороход. Вам комфортно. Круглый год. Скороход. Во всех районах города.
3: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Исузу, газ, джак, фотон. Неважно, прокачаем вашу машину в Nissan Auto. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Nissan Auto.
5: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
3: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
6: Хочешь свой дом? На участке нет?
7: В Евростиле знают ответ.
6: Нет накоплений на первый взнос?
7: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
6: Евростиль. Заезжай и живи.
7: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
0: Реклама на Радио Ваня.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство – гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня отмечается День вежливых людей. И мы решили поговорить про слова и фразы, которые, ну, не то чтобы невежливы, а бесят. Казалось бы, с одной стороны, они безобидны, но с другой стороны, вот как можно сказать «от слова совсем»? Ну, или, например, «я вас услышал». Вот когда человек человеку говорит «я тебя услышал», такое ощущение, что он говорит «иди-ка ты знаешь куда», в общем-то, и все твои слова и доводы для меня ничего не значат.
2: Кстати, самое интересное, прости, что перебиваю, вот эти все выражения и слова являются маркером абсолютной пустоты офисной морали, да, которая говорит «мы одна семья», при этом к одному отделу относятся хорошо, к другому отделу относятся, ну, типа, ладно, побудьте здесь.
1: Это, да.
2: Ну, то есть, с этим связаны все вот эти тимбилдинги. То есть, на самом деле, люди, по сути, по-настоящему, могут относиться друг к другу, но более чем прохладно. Но внешняя вот эта картинка, вот эта открытка, да, провозглашает прям такое дружелюбие невероятное. Прям куда девать уже вообще не ясно.
1: Нет, ну, с другой стороны, все-таки какие-то есть грани вежливости. Ты не можешь сказать человеку вот прямо в лицо, что он редиска. Как-то надо все равно держать.
2: Нечищенная.
1: Нет, с толстой шкуркой, потому что пересидела в земле. Такое тоже бывает.
2: Вообще, редиска, которая пошла в рост.
1: Да, и потому что на самом деле она же вот когда молоденькая, да, интересно мы так переходы.
2: Сочная молоденькая.
1: Да, у нее такая шкурочка такая, она такая прямо вся нежная, да. А когда уже ты ее долго-долго там не доставала, у нее шкура такая, что там ее зубами не разгрызешь. Но мы сегодня не про зубы, хотя это тоже хорошая тема. Мы сегодня про слова и фразы, которые вас бесят.
2: Или которые, например, что-то маскируют под видом псевдоэлегантности.
1: Да. Друзья, у нас есть группа ВКонтакте «Радио Ваня». Вы там можете оставлять свои сообщения и негодования. Также вы можете отметиться в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM». Там же можно оставить свои голосовые сообщения, лучшие из которых прозвучат в эфире «Радио Ваня». Ну, еще у нас есть канал «ВМАКС», он тоже называется «Радио Ваня», и там тоже можете что-нибудь, да, оставлять. Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменную сумку-шоппер «Радио Ваня».
0: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны мужчины, звезды сулят вам удачу в области финансов и выгодную покупку.
2: Овны женщины, сегодня нужно обязательно выбраться куда-то на воздух, хотя бы ненадолго.
1: Тельцы мужчины, очень велика вероятность неожиданных романтических приключений.
2: Тельцы женщины, это день пробуждения внутренних сил, время, когда нужны покой и тишина.
1: Близнецы мужчины, будьте осторожнее с обещаниями или в делах, связанных с заключением долгосрочных контрактов.
2: Близнецы женщины, можно легко решить проблемы, которые вас беспокоили последнее время.
1: Раки мужчины. Идеальный день для начала любого важного дела.
2: Раки женщины. Сегодняшнее предложение можно принять, не раздумывая. За ним последуют благоприятные перемены в жизни.
1: Львы мужчины. Звезды рекомендуют не рисковать, не покупать, не продавать. Лучше вообще отойти ненадолго от дел.
2: Львы женщины. Не торопите события. Приступайте к осуществлению планов с присущей вам обстоятельностью и деловитостью.
1: Девы мужчины. У вас активный созидательный денек, весьма благоприятный для выстраивания новых полезных контактов.
2: Девы-женщины, порядочность, щепетильность и трудолюбие способны принести удачу и обеспечить ваши творческие, личные или деловые победы.
1: Весы-мужчины, особое внимание уделите вашим расходам и постарайтесь избежать выяснения отношений с близкими и партнерами по работе.
2: Весы-женщины, звезды советуют идти к цели, не обращая внимания на сложности.
1: Скорпионы-мужчины, правильными действиями будут только те, что основаны на глубоком чувстве убежденности в собственной правоте.
2: Скорпионы-женщины, неплохой день для обустройство семейного гнездышка.
1: Стрельцы-мужчины, одиноких ждет новое кратковременное увлечение, у остальных все в привычном равновесии.
2: Стрельцы-женщины, постарайтесь собрать вокруг себя как можно больше людей и устроить праздник, коллективное веселье, это все пойдет вам на пользу.
1: Козероги-мужчины, вам нужно особенно тщательно обдумывать мельчайшие детали каждого вашего шага.
2: Козероги-женщины, ваш жизненный потенциал и личное обаяние сегодня на невероятно высоком уровне, так воспользуйтесь этим.
1: Мужчина, вероятен неожиданный поворот в судьбе. Соберитесь и будьте готовы пройти этот вираж.
2: Водолеи женщины, идеальный день, чтобы осуществить смелые фантазии в отношении любимого мужчины.
1: Рыбы мужчины, ваш потенциал растет, что дает шанс улучшить финансовое или общественное положение.
2: Рыбы женщины, главное не упрямиться и обойтись без критики окружающих. Только тогда исполнится то, что задумано.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Это ты, это я. Между нами молния.
3: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь? Радио Ваня. Ближе и роднее.

я все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

0: Майорова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня 7 октября, среда. Вы нам рассказываете о тех словах и выражениях, которые выворачивают вас наизнанку, бесят, просто неприятны. Ну и описываете, возможно, ситуации, в которых произносят все это люди, всю эту словесную массу. Екатерина Сергеевна отметилась в нашем канале в Максе, он так называется, радио Ваня. Всем привет. В поликлинике фраза «я только спросить». Вот, ну, это, ну, кого, а кого это не бесит, да?

0: копают, потому что у меня нечего копать. Правда, бассейн немножечко сломали.
1: Хозяйка, небось, вовремя закуски не поднесла, вот и началось, понимаешь, брожение.
0: Один очень странный человек почему-то решил, что с каркасного бассейна можно с борта прыгнуть. Естественно, оттолкнулся, естественно, его погнул. Но, правда, тут же извинился и тут же на маркетплейсе, слава, да, маркетплейсам, заказал недостающую деталь. Ну и хорошо, что все не вылилось. Все 9 тонн не хлынули на поверхность. А еще одно сообщение от Ани Медведевой, на этот раз в нашей группе ВКонтакте, радио Ваня. Мне не нравится, когда друзья шутят примерно следующим образом. Я что-то сделала, а они говорят, это сделали все мы. Ну, в конце начинают смеяться, говорят, ну это же шутка, понятно, что это ты. Но вообще неприятненько, когда ты выполнил всю свою работу вот этими вот золотыми рученьками, а потом приходит какая-то толпа людей и начинает говорить. Вот мы придумали. Особенно это вот в рабочем коллективе неприятная история, когда директору, значит, толпа доказывает, что это было решение общее.
1: Общее, да. Зеркальная ситуация, например, на кухне, когда муж тебе говорит, давай пожарим котлеты. В итоге он смотрит очередной документальный фильм про то, как марсиане атакуют Юпитер, вот, а ты действительно жаришь котлеты.
0: А потом звонит его мама, и он и спрашивает, дорогой, что вы делаете? Он говорит, мы жарим котлеты. Друзья, что бесит вас? Какие слова и выражения? Рассказывайте. Еще раз напоминаю, у нас есть группа ВКонтакте «Радио Ваня», телеграм-канал «Радио Ваня ФМ» и канал в Максе «Радио Ваня», он называется тоже. Странно, да?
2: Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 7 октября, в Омске возможен снег с дождем. Температура днем плюс 5. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет падать. В четверг повышение температуры до плюс 10.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
3: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
4: Антикор-сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. 33-66-33. Антикор-сервис. Выбор начинается здесь.
5: Карты нашего гипермаркета есть?
6: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34. Категория 0+.
9: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
10: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
11: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
9: Школа магии. Шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Все, что ты любишь на Радио Ваня.

0: Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Некоторые услуги МФЦ и Почты России могут стать платными. В 100 метрах от омских школ запретят продажу вейпов и табака, и топор из фильма «Сияние» продадут на аукционе. Подробности далее. Почта России и многофункциональные центры с весны смогут оказывать платные услуги по приему заявлений на получение госуслуг и доставки готовых документов. Максимальная стоимость таких услуг составит 5000 рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект постановления правительства. Полученные деньги предлагается использовать для оплаты труда сотрудников почты МФЦ, закупки товаров и услуг, а также на другие расходы этих организаций. Вокруг омских школ и других образовательных организаций установят антитабачные зоны. В радиусе 100 метров от них запретят продавать сигареты, вейпы и другую никотиносодержащую продукцию. Как пояснили в мэрии, расстояние будут считать по прямой, даже если между школой и магазином есть забор, парк или другие преграды. Если у образовательной организации есть огороженная территория, отсчет 100 метров начнется от ее границы, если нет, от самого здания. Новые правила указаны в документе, опубликованном на сайте мэрии. Сергей Шелест подписал постановление о комплексном развитии несмежных территорий в границах улиц 10 лет октября, учебная Омская, Декабристов и Звездова. Документ опубликован на сайте мэрии. Общая площадь трех участков в Центральном округе превышает 6 гектаров. В границах территории расположено более 90 объектов, подлежащих сносу или реконструкции. Отдельным пунктом постановления определен объект культурного наследия, подлежащий сохранению. Строение начала 20 века расположено на улице 30 лет, в ЛКСМ 38. На реализацию проекта предусмотрено 10 лет. В мэрии напомнили жителям об интерактивной карте городских мероприятий. Она содержит анонсы таких активностей, как образовательные мастер-классы, фестивали, выставки, концерты и соревнования. Каждый объект на карте отмечен подробным описанием с указанием адреса, даты и времени проведения. Информация обновляется еженедельно. Ознакомиться с афишей можно по ссылке, указанной на сайте мэрии. Топор из фильма Стэнли Кубрика «Сияние» выставят на аукцион в Лондоне. Изначальная стоимость лота составляет 50 тысяч фунтов или 66 тысяч долларов. Речь идет об инструменте, с помощью которого герой Джека Николсона прорубил дверь, чтобы ворваться в комнату, где прятались члены его семьи. Среди выставленных на торги предметов также режиссерское кресло Стэнли Кубрика и костюмы сестер Грейди и «Сияние». Торги назначены на 3 февраля. Это были новости.
0: Радио Ваня. Смех. Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки».

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня отмечается День вежливости. Мы решили поговорить про слова и выражения, которые вам, ну, вообще вот никак не нравятся. Аж бесит. Так и тема нашего сегодняшнего утра звучит. Аж бесит. В нашей группе ВКонтакте радио Ваня отметилась Карина Барсукова с фразой «Нет, я ничего не говорю, просто если ничего не говоришь, так и не говори». А если все-таки есть несогласие, то нужно сказать прямо, считает Карина, учительница начальных классов.
2: Валентин Максимович приветствует нас из Беларуси. Говорит, фраза вот такая магазинная. Вам что-нибудь подсказать? Это когда ассистент подходит, да? И вот, говорит, тогда сразу вспоминаешь стихи Сергея Есенина. «Идите с гордостью туда, где ваша жизнь берет начало». Вот что такое, понимаете, интеллигентный, точный, ну, просто талантливейший человек.
1: Еще одно сообщение от Михаила Алексеевича. У меня знакомая, когда что-то рассказывает, то всегда добавляет «Чтоб ты понимал!» Меня это ужасно бесит. Выглядит так, будто бы я глупее ее. На что, собственно, Карина, о которой я чуть ранее сообщала, признала себя в этой фразе. Говорит, ну, правда, у меня профессионально, я учительница начальных классов, и понятно, что ребенку можно сказать, чтоб ты понимал, Васечка.
2: А Марина триггерит единственное выражение «ложит». Ну, например, «ложит» или «ложу». Ну, ребята, дело в том, что, да, этот корень допустим, но только в случаях, когда он перед ним стоит какая-то приставка, там, положит или положить, да?
1: Тут как бы вопросов нет, особенно звонит, вот, и учитывая, что наши вышестоящие, так сказать, чины решили, что надо сделать его допустимым, звонит.
2: Кстати говоря, Институт имени Виноградова русского языка и литературы
1: предлагает
2: московский...
1: Предлагает это вот сделать, да, вот это, да, вот, да, пройти на преступление просто орфографическое и лингвистическое и фонетическое, там вообще все сразу. Марина, доброе утро из Астрахани. Мне вот режет ответ фраза «пока не родила». Ну, на, естественно, сообщение там «как дела». Ну, что это такое? Мне кажется, это очень даже сильно и невежливо. И да, но с другой стороны, вот Наталья пишет «дай бог тебе здоровья». Вот прям лживо звучит.
2: По-разному. Ой, ребята, по-разному. Когда это говорит, например, пожилой человек, да, за оказанную услугу, по-моему, это вполне уместно. Анастасия пишет «с возрастом уже ничего не раздражает, ко всему кринжу. Привыкаешь, обычно бесит тех, у кого есть бесы?» Это Анастасия, председатель гильдии экзорцистов Санкт-Петербурга, нам написала.
1: Алена Дубровина. У меня, кстати, девичья фамилия Дубровина.
2: Вот. А так.
1: Да. У нас на ЦРАЛе говорят «здрасте». В ответ многие говорят «забор покрасьте». Вроде и в шутку, но режет слух и не очень приятно. Меня ЦРАЛ немножечко...
2: Ну, ЦРАЛ, я думаю, что здесь просто описка на Урале. Ну, потому что ЦРАЛ вообще есть везде, ребята, так если разобраться.
1: Владимирский.
0: Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио В.

0: По данным синоптиков, сегодня, 7 октября, в Омске возможен снег с дождем. Температура днем плюс 5. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет падать. В четверг повышение температуры до плюс 10.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
3: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
4: Антикор-сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. 33-66-33. Антикор-сервис. Выбор начинается здесь.
3: Карты нашего гипермаркета есть?
5: Новогодний экспресс из Европы в Сибирь. С 18 декабря в ресторане «Где же кролик?» Новогодние корпоративы. Подробности 38-46-28.
6: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Автобусом в Астану, Павлодар, Семей, Усть-Каман, Келлеровку, Щучинск, Макинск, Петропавловск, Кокшетау. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siverok55.ru.
8: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж и «Маяк-1», третий этаж.
9: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
10: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
11: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
14: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас.
17: Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
18: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. О батарейке. Сегодня вы рассказываете о фразах и словах, которые, ну, вам не то чтобы не очень нравятся, а прямо на физическом уровне. Вот у вас аллергия прям начинается такая моральная. Демид отметился в Максе. Мне приятно, когда меня обновляют на радио Ваня. Аж мурашки по телу. Передаю всем привет. Действительно, мы не только Демида обновляем, но и многие люди вот после 15 минут прослушивания ежедневного радио Ваня, хотя бы 15 минут, нам говорят, что у них выравнивается тон кожи, у них становится гуще волос, у них перестают ломаться ногти, становятся такими гладенькими.
2: Слушай, ну ты вот смеешься, я вчера прочитала, что у человека, оказывается, в течение жизни может поменяться группа крови. Вот такая история.
1: Возможно... И состав крови, особенно в субботу утром.
2: Но вообще человек же каждые 7 лет обновляется, все клетки обновляются.
1: Всему 7 лет, да, действительно.
2: Если вы встречались там 10 лет назад с каким-то молодым человеком, поверьте, встречая его сейчас, это уже совсем другой мужчина, на физическом даже уровне. Галина, доброе утро, батареечки. Фраза, ну вот это вот поголовное от слова, совсем раздражает. Юля, бесит не фраза, а слово, когда человеку что-то рассказываешь, что ты пишешь, артикулируешь там, да, может быть, а тебе в ответ «Ясно». Это прям триггер. Хочется сказать «Пасмурно, блин».
1: Ирина Кузина приветствует нас из Санкт-Петербурга, из солнечного, работу в операционном блоке, пишет Ира, санитаром. И самая коронная фраза «стерильной сестры», ну, есть такое понятие, да, «мы сейчас принесем». Ну, фраза, естественно, адресована пациенту. И поворачиваясь ко мне, то есть к своей помощнице, она говорит: «Ир, принеси!» И я несу, это моя работа. Через 2 года я, видимо, сама буду так командовать, поскольку учусь на вечернем фельдшерском колледже. Мы уже это обсуждали, да, когда человек говорит: «Мы сейчас пожарим котлеты», в итоге он сидит, занимается своими делами, значит, там во что-то играет, и...
2: А жена жарит
1: котлеты. А жена у плиты.
2: Котлеты, ну, да. Но это считается «мы». Но это как ты ешь капусту, я ем мясо, а в среднем мы едим голубцы. Утро доброе, здравствуйте. И я только спросите, я вас услышал, это опять же от Демида. Оксана режет слух фраза «Реально?» Фраза коллеги. «Нет, нереально, это я тебе сейчас так вот выдумала, с потолка взяла». Хочется, наверное, ответить Оксане, но она сдерживается. Все-таки коллега.
0: В Колумбии.

Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале радио Ваня FM.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня отмечается День вежливости. Мы решили поговорить про слова и фразы, которые вам неприятны, аж бесят. Об этом вы пишете в нашей группе ВКонтакте Радио Ваня, в нашем телеграм-канале Радио Ваня ФМ и в нашем канале в Максе, он тоже называется Радио Ваня. Я напомню, автор одного из комментариев сегодня еще и с подарком идет. Это фирменная сумка Шопер Радио Ваня, яркая и красная. Антонина Жарикова. Вы знаете, в нашей нынешней реальности очень бесит фраза на заправке «Спасибо, что выбрали наш ОЗС». Как будто у нас есть выбор. Тут главное хоть бы где был бензин. Я, кстати, заметила, вот у нас здесь рядом с нашей студией две заправки. На одной нет 95-го бензина уже давно. А на второй, когда едешь в студию, он есть. Да, а когда уже выезжаешь, все, его нет. То есть буквально пара-тройка часов с утра.
2: Да, ребята, и речь идет о фешенебельном районе Санкт-Петербурга, второго города России. Елизавета отметилась в Максе. Жуть как раздражает, когда люди в возрасте 35 и старше используют в своей лексике такие слова, как триггерит, кринж и другие. Такого же типа...
1: А что таким противным голосом говоришь? Чтобы еще было неприятнее.
2: Это я усиливаю эффект отвращения, да.
1: Спасибо, мне стало немножечко плохо.
2: Лиза дальше говорит, это так нелепо выглядит, мне вот 25, и я такие слова не употребляю. Ну, неужели нельзя выразиться нормально по-русски? Елизавета, дело в том, что использование того или иного слова зависит, конечно же, напрямую от социального окружения и от вашего образования, и все-таки прежде всего от вкуса.
1: Ну, вообще еще иногда это зависит от того, что у человека есть дети, и для того, чтобы общаться на их языке, нужно выучить немножечко их язык, и иногда уже со взрослыми ты случайно это вставляешь, ну, так вот.
2: Вот это вот социальное окружение есть, конечно, да. Конечно.
1: А, Алексей, есть такая фраза у женщин «Ой, все!» или «Все понятно!» По-моему, эта фраза очень раздражает, потому что ничего не понятно, и что понятно, что «Ой, все!» В этот момент ты задумываешься, что же ты такого сделал? Мужчины, они, конечно, такие, очень медленные. Да, ты ему 300 раз говоришь, дай ложку, он тебе дает вилку, потом ты от него уходишь, он думает, почему, я же давал ей, так много раз я давал ей эту вилку. Так она ложку просила.
2: Татьяна Кирютина здесь скорее не о, не о неприятии каких-то слов и выражений, а о
1: ситуации.
2: О тонкостях, да, человеческого диалога. Когда муж хочет получить мое согласие на что-то, он говорит, я хочу с тобой посоветоваться. А дальше фраза, я решил то-то, то-то, то-то. Я ему говорю, что хотелось бы вообще-то вот так. А он мне в ответ, ты что мне палки в колеса вставляешь, Рязань Татьяна? Ну, то есть ты уже решил и при этом делаешь вид, что из дипломатических соображений хочешь, чтобы это выглядело как совместное решение.
1: Это подростки на самом деле, да, так поступают очень часто. Ну, просто мальчик не вырос. Пока.

0: По данным синоптиков, сегодня, 7 октября, в Омске возможен снег с дождем. Температура днем плюс 5. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет падать. В четверг повышение температуры до плюс 10.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор-сервис. Звоните 291-911.
1: Новогодние корпоративы по-южному в ресторане «Баклажани» с 18 декабря каждый день, а также уникальная новогодняя ночь. Звоните 95-13-46, категория 0+.
2: Фа-фа-фаротека.
3: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
4: Школа магии. Шоу «Иллюзии и необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Осень. Не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Макдана». Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
7: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Жан, Аванес, Джованни, Ваня. Ближе и роднее. Радио «Ваня». Не.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Искусственный интеллект оставит без работы 7 миллионов россиян. Суды стали чаще отказывать в списании долгов по итогам процедуры банкротства. Бесконтрольный прием витаминов может навредить здоровью.
2: Искусственный интеллект оставит без работы 7 миллионов россиян. К 2035 году внедрение нейросетей приведет к сокращению вакансий на рынке труда на 10%. Об этом сообщает МКРУ со ссылкой на исследование экспертов президентской академии. При этом аналитики утверждают, что эффект будет неравномерным. Наибольшее снижение вакансий ожидается в финансовой и научной сферах, в информации и связи, в образовании и сфере культуры. Минимальное в сельском хозяйстве, строительстве и добывающей промышленности.
1: Россиянам стали более чем 2.5 раза чаще отказывать в списании долгов по итогам процедуры банкротства. Как сообщает news.ru, только за первый квартал этого года суды вынесли больше 2200 таких решений. Рост числа отказов фиксируют с середины прошлого года. Одна из причин – более жесткая оценка поведения должников. В частности, суд может не освободить человека от обязательств, если установит, что тот намеренно набирал кредиты, уже понимая, что не сможет их вернуть. В таком случае долги сохранятся и после завершения банкротства.
2: Бесконтрольный прием витаминов и пищевых добавок может навредить здоровью. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, пишет РИА Новости. По его словам, подходящий рацион и дополнительные вещества нужно подбирать с учетом состояния здоровья, особенно при хронических заболеваниях. На этом фоне Роспотребнадзор заблокировал почти 50 тысяч сайтов, где продавались незарегистрированные БАДы. В ведомстве отмечают, что часть такой продукции могла быть опасной. При покупке добавок специалисты советуют обращать внимание на их госрегистрацию и избегать сомнительных интернет-магазинов.
1: Кофеин и здоровье сердечно-сосудистой системы. Что говорит наука? Так называется серьезная статья в серьезном медицинском журнале JAMA. Это обобщение данных крупнейших исследований. И главный вывод звучит так. Умеренное потребление примерно 3-5 чашек кофе в день безопасно для большинства взрослых и связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Но есть некоторые оговорки. Во-первых, имеет значение способ приготовления. Френч-пресс и кофе по-турецки содержат вещества, повышающие холестерин. Лучше для сосудов бумажный фильтр. Имеет значение и время. Ученые советуют выпивать свою норму до полудня. Тогда кофе успевает полностью усвоиться и не портит ночной сон. Ну и, конечно, генетика. Мы все расщепляем кофеин с разной скоростью.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: это было.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 7 октября, среда, отмечается День вежливых людей, День кофе фраппе, День дороги в школу, а еще именины отмечают Степан, Сергей, Павел, Ибрагим, Давид, Владислав, Виталий, Василий, Антон, Андрей и Фёкла. Ну и все они вместе собрались и отметили Всемирный день хлопка вместе с нами.
2: Идея учреждения этого дня родилась в странах Западной Африки, где хлопок называют белым золотом. Кстати говоря, именно африканский хлопок считается одним из самых дорогих и утонченных. Там, по-моему, египетский номер один, там 4,5 миллиметра нить. Из этих нитей делают очень-очень классные японские джинсы.
1: Кто бы мог подумать.
2: Да-да-да. И вот ценители есть такие деним-хеды, называется деним-хед. Есть огромное количество сайтов, групп в разных соцсетях, где вот они вот подворачивают так элегантно, так по-пижонски самые джинсы из этого африканского хлопка. А в цивилизации ацтеков хлопковые ткани ценились настолько высоко, что использовались в качестве эквивалента денег и для уплаты налогов. Я напомню, что те же самые народы, и ацтеки, и майя, использовали, например, какао-бобы в качестве
1: кто-то соль.
2: Конечно, да. Природный цвет волокна не всегда белый. Существуют сорта с коричневой, зеленой и даже красноватой окраской. Цветной хлопок культивировался еще древними перуанцами. Сейчас переживает возрождение, становится все более модным, популярным. Такие волокна ценятся в производстве экологически чистых тканей, которые не требуют окрашивания. Ну, их урожайность, конечно, обычно ниже, чем у белых сортов, поэтому они подороже стоят.
1: Кстати, коричневые, зеленоватые и красноватые – это вообще тренд сезона, особенно в интерьерном оформлении.
2: Вот, пожалуйста. Такое
1: осеннее такая вот вайб, такой
2: шторы,
1: осенний.
2: Шторы, да-да-да, вот все натуральное.
1: Текстиль.
2: Номер один. Чистый, да, как понять, что перед вами вещи из натурального хлопка, тоже бывает очень полезно. Чистый хлопок матовый, он не блестит, настоящий сильный блеск характерен для синтетики или шелка. Ну, исключением может быть специальная обработка, например, мерсерезиновый хлопковый сатин, но у него благородное такое шелковистое сияние, а не дешевый искусственный глянец, тут, ну, глаз опытный покупательницы или покупателя не обманет. Натуральный хлопок легко мнется, на нем остается залом при сжатии в кулаке, если ткань быстро расправляется и выглядит идеально, и в составе 100% есть полиэстер или какая-то другая синтетика. Хлопок быстро нагревается от тепла рук и некоторое время его удерживает. Синтетика на ощупь дольше остается прохладной и гладкой.
1: Вот мне надо такие лайфхаки, когда ты поджигаешь, и вот горит, плавится, и тогда ты понимаешь уже, да.
2: Что-то в тебе есть такое первобытное, первородное, я бы даже сказал, матушка.
0: Что это было? Батарейки. Заряженное шоу на радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 7 октября, в Омске возможен снег с дождем. Температура днем плюс 5. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет падать. В четверг повышение температуры до плюс 10.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Новогодние корпоративы по-южному. В ресторане «Баклажани» с 18 декабря каждый день, а также уникальная новогодняя ночь. Звоните 95 13 46. Категория 0+.
2: Радио «Ваня Омск» представляет. Любовь, легкий флирт и долгожданно неожиданная встреча. Вчетвером? Екатерина Волкова, Иван Стебунов, Глафира Тарханова, Максим Щеголев. Суперкомедия «Отель Филадельфия». 1 декабря. Музыкальный театр. Билеты на звезду.ру. 12+.
3: За памятниками. В Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
4: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
5: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
7: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины «Скороход». Вам комфортно. Круглый год. «Скороход» во всех районах города.
8: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. 0+.
9: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.
10: Реклама на радио «Ваня».
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: «Умная зарядка»
1: на радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, кабачок и тыква, кабачок и тыква. Пейте, дети, молоко. А, кстати говоря, есть шикарные рецепты с тыквой, когда ее выдалбливают, убирают все семена, наливают туда молоко, корицу, какая-то такая вкусная штука получается. Я тут недавно целую серию таких рецептов смотрел. Причем и с мясом делают, с жареным луком, и какие-то вот такие десертики тыквенные.
3: Да что ты говоришь, в этом году тыквенный раф на вершине...
2: пищевой цепочки. Ребятки, заходите в группу «Радио Ваня» ВКонтакте. Сегодня в «Умной зарядке» загадали овощ.
3: Да, на картинке подсказки зеленые листья, но они не от того растения, которое мы загадали, вообще не от этого вида. И, возможно, вполне, что именно эту картинку вот с этими красивыми листиками, с остренькими такими кончиками сгенерировала нейросеть, сейчас уже и не разберешь, есть ли такое на самом деле, или это специально для нашей загадки была выдумана такая история. Что же касается кабачков, дорогой ты мой человек, сейчас появилось столько много всяких разных рецептов, что вот ты правильно заметил, как-то что-то кабачки никто не отдает. А потому что люди запасаются. Время нынче нестабильное. И поэтому из кабачков что мы делаем? Мы варенье из них варим. Мы их заготавливаем. Там вот тещин язык — замечательная такая история. Или там какое-то рагу. Опять же, кабачковая икра. Кто-то замораживает кубиками, чтобы зимой, да, в холода куда-то добавить, в, опять же, в рагу.
2: Ну, в какой-то...
3: Добавить в рагу.
2: В рагу, да-да-да.
3: Богатый могучий русский.
2: Ну, в какой-то, да, овощное ассорти такое, кстати, в овощной фестиваль такой, да,
3: который можно запекать. Это рагу называется, Алёшка.
2: Я пытаюсь избежать слова рагу, нет, ты пытаешься меня опять, так сказать, насадить на эту тавтологию. По поводу, помнишь, нам писали, по-моему, в прошлом году, по поводу варенья из кабачков, туда добавляют то ли апельсин, то ли...
3: Да, лимон, цедра.
2: Лимон, цедру натирают лимона, да-да-да, потом, по-моему, еще... А, да, все это заворачивают, и в итоге, через несколько месяцев получается вкус, очень напоминающий нежный ананас.
3: Да, цукаты ананасовые из кабачка. Так, ну все, отвалили от кабачка и тыквы. Мы загадали сегодня овощи. Друзья, автор одного из правильных ответов, который мы предлагаем вам писать под картинкой-подсказкой на стене нашей группы ВКонтакте, получит в подарок фирменную сумку-шоппер «Радио Ваня».
1: Ваня, Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Утренняя зарядка
1: на радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день, здесь батарейки, милости просим в группу «Радио Ваня» ВКонтакте, и сегодня в «Умной зарядке» мы загадали овощ.
3: А на картинке подсказки зеленые листья некого растения, но, возможно, такого растения и не существует в природе, может быть, оно было сгенерировано нейросетью, а может и есть такое растение. Листья с такими зазубренными, очень интересными, кто-то подумал, что зазубрены острые, и поэтому мы загадали перец, хорошая логическая цепочка, но это не так. Дальше пошел огурец и огурец зазуля. Ну, все мы знаем, что огурец зазуля немножечко колючий. Хотя, по мне, так любой огурец в младенчестве довольно-таки колючий. Я в этом году искололась огурцами и в хвост, и в гриву.
2: Ну, я хочу тебе сказать, художественно выражаясь, все мы в раннем возрасте такие колючие, такие революционеры.
3: Ну, если на человека переводить, то, конечно, да. Далее идет у нас уточнение не просто перец, а острый перец. Это понятно. Или, например, перец чили, вообще перцев очень много. Редис. Действительно, неприятный колючий человек, его можно назвать редиска, такой же колючий, как вот эти.
2: Да, но дело в том, что вот пожилой редис, он действительно значительно острее молоденького, свежего, сочного.
3: Ну, если опять же говорить об овощах, я же то туда-то сюда, я же и нашим, и вашим раздаю, и людям, и овощам.
2: А я смотрю, вы универсалка.
3: Да, конечно, а еще артишок у нас вот, например, есть. Вот тоже вот для меня, например, такое достаточно спорное и странное растение артишок. Пицца с артишоками. Вроде оно как-то и ничего, но с другой стороны, а это что вообще? Какой-то не очень распиаренный овощ, мне кажется, в наших широтах.
2: Да, чтобы... но дело в том, что в Италии, ты себе не представляешь, на каждом шагу, действительно, в любом блюде, не только в пицце, но и в бесконечных этих салатах и свежих овощей.
3: А с чего это ты взял, что я не представляю себе, как это в Италии?
2: Ну что ж, 1-1.
3: Ладно, друзья, ну, смотрите, значит, у нас листья с зубчиками. Зубчики у нас есть у чеснока. Да. И мы загадали чеснок. И с правильным ответом поздравляем от всей души
2: Елену Агаркову и дарим вам, Леночка, фирменную сумку Шопер «Радио Ваня».
1: Разноименные заряды. Пивоварова и Окопов. Батарейки на «Радио Ваня».
4: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала, будешь

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. А что, у нас сегодня 7 октября, отмечается по народному календарю день Фёклы-запредальницы.
2: Вот если есть Варька-запредельщица, то есть и Фёкла-запредальница.
1: На самом деле на Руси с этого дня начинался период активного предения. Дамы садились за прялки, женщины-бабы, что сулило удачу в домашних делах, благодаря чему святую и прозвали запредальницей. Ну и пока бабы пряли, кстати, у меня вот собака так линяет, мне бы какую-нибудь запредальницу. Так вот, значит, мужчины в это время продолжали молодьбу. Не молотить друг друга по пятницам.
2: Хотя это тоже позволялось.

0: Потому что, ежели холодное прикосновение было, сулило это брак с бедняком, теплое с состоятельным человеком. Ну, а если никто не являлся, это предвещало долгое девичество.
1: Вот интересно, а если они знали все эти приметы, почему бедняк не мог натереть, так сказать, руку где-нибудь там, подмышечку погреть, там, где-то еще в каком-то укромном месте?
0: А вот я всегда говорила, нельзя на первом свидании показывать себя лучше, чем ты есть, потому что потом начнешь жить, а у него ни гроша за душой. Нет, сразу приходи и своей хладной дланью прикладывайся.
1: Хорошее у вас отношение к мужчинам. Это трезвое.
0: Свеклы, дни начинали стремительно укорачиваться, а зори становились багряными. В народе говорили, день убегает лошадиным скаком.
1: С чем?
0: Лошадиным.
1: С лошадиным. Ну, в конце
0: концов. Последний раз ходили за белыми грибами, а особой традицией было приготовление борща. На феклу дергай свеклу, приговаривали хозяйки. Вот я вот знала, что вот как-то фекла со свеклой связана. Не могло просто так русские народные люди без рифмы обойтись хотя бы раз за эту осень.
1: Хотя бы раз за эту осень.
0: Именины, именины, у Авина полон долгости.
1: Мы же все-таки музыкальное радио, в конце концов.
2: Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 7 октября, в Омске возможен снег с дождем. Температура днем плюс 5. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет падать. В четверг повышение температуры до плюс 10.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда – 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис», Волгоградская, 63. Звоните 330-600.
3: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов. Попробуйте любимые блюда. Веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34. Категория 0+.
5: Банный сезон в самом разгаре. В компанию «Евростиль» и «Пытанский» требуют...

0: Затолковые плотники и строители. Работа круглогодична. Нет опыта, но есть желание зарабатывать? Научим строить. Гарантируем высокую заработную плату без задержек. Построил, получил. Плотный график без простоев и честный расчет точно в срок. Звони 63-63-01.
1: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru. Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. Ноплюс.
2: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОФЦ.
4: Новогодний экспресс из Европы в Сибирь. С 18 декабря в ресторане «Где же кролик?» новогодние корпоративы. Подробности 38 46 28.
5: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
6: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Реклама для слушателей старше 12 лет.
10: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд», ОГРН 178-47-06-0908, Санкт-Петербург.
11: Все, что ты любишь, на радио «Ваня».
12: Тайна!

сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Евросоюз готовит расширение санкционного списка. В Госдуме предложили поднять стипендии до уровня МРОТ. Новый фильм с Томом Крузом провалился в прокате.
2: Евросоюз готовит масштабное расширение санкционного списка. Представители стран сегодня, 7 октября, должны одобрить санкции против примерно 1650 российских граждан и организаций. Об этом сообщает агентство Reuters. По его данным, это станет крупнейшим расширением санкционного списка с начала конфликта на Украине. Большинство тех, кого планируют включить в перечень, связаны с российским военно-промышленным комплексом. Более половины этой группы занимаются производством ракет. После согласования послами список передадут министрам иностранных дел стран Евросоюза для окончательного утверждения.
1: В Госдуме предложили поднять стипендии до уровня МРОТ, чтобы студенты не отвлекались на подработки. По словам депутата Игоря Антропенко, в этом году средний размер академической стипендии составляет чуть более 2000 рублей. У аспирантов и ординаторов более 10 тысяч рублей. Взрослый человек не может прожить на эту сумму, а подработки, которые вынуждены брать студенты, влияют на успеваемость. Добавим, что сейчас МРОТ составляет 27 093 рубля.
2: В России с 1 марта вступит в силу нововведение, которое изменит правила проведения экзаменов на получение водительских удостоверений. Об этом сообщил член Общественной палаты Александр Холодов. Так, участников начнут фотографировать при сдаче экзамена, а в аудиториях установят средства аудио- и видеозаписи, говорится в документе. Также с 1 марта можно будет сдавать экзамен на право управления транспортом без предъявления медицинской справки. Но медицинское заключение должно быть в Федеральном реестре документов. Об этом пишет «Комсомольская правда». Издание напоминает, что часть новых правил уже работает с мая 2026 года. А практический экзамен назначают не позднее 60 календарных дней после сдачи теории.
1: Фильм «Диггер» с актером Томом Крузом провалился в прокате. Сборы за первые выходные составили всего 12 миллионов долларов, пишет Daily Mail, и отмечает, что бюджет ленты 160 миллионов долларов плюс затраты на рекламу, и картине надо заработать 350 миллионов, чтобы окупиться. Ранее сообщалось, что Том Круз нарушил королевский протокол на премьере «Диггера» в Лондоне. Вместо положенного рукопожатия и поклона поцеловал принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон в щеки, а потом помог ей спуститься по ступеням, держа за руку, отмечает РБК.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки. Очень полезный энергетик. На «Радио Ваня».

0: Вани и для Ани.
1: Овны мужчины, звезды сулят вам удачу в области финансов и выгодную покупку.
2: Овны женщины, сегодня нужно обязательно выбраться куда-то на воздух, хотя бы ненадолго.
1: Тельцы мужчины, очень велика вероятность неожиданных романтических приключений.
2: Тельцы женщины, это день пробуждения внутренних сил, время, когда нужны покой и тишина.
1: Близнецы мужчины, будьте осторожнее с обещаниями или в делах, связанных с заключением долгосрочных контрактов.
2: Близнецы женщины, можно легко решить проблемы, которые вас беспокоили последнее время.
1: Раки мужчины, идеальный день для начала любого важного дела.
2: Раки женщины, сегодняшнее предложение можно принять, не раздумывая. За ним последуют благоприятные перемены в жизни.
1: Львы мужчины, звезды рекомендуют не рисковать, не покупать, не продавать. Лучше вообще отойти ненадолго от дел.
2: Львы женщины, не торопите события. Приступайте к осуществлению планов с присущей вам обстоятельностью и деловитостью.
1: Девы мужчины, у вас активный созидательный денек, весьма благоприятный для выстраивания новых полезных контактов.
2: Девы-женщины, порядочность, щепетильность и трудолюбие способны принести удачу и обеспечить ваши творческие, личные или деловые победы.
1: Весы-мужчины, особое внимание уделите вашим расходам и постарайтесь избежать выяснения отношений с близкими и партнерами по работе.
2: Весы-женщины, звезды советуют идти к цели, не обращая внимания на сложности.
1: Скорпионы-мужчины, правильными действиями будут только те, что основаны на глубоком чувстве убежденности в собственной правоте.
2: Скорпионы-женщины, неплохой день для обустройство семейного гнездышка.
1: Стрельцы мужчины, одиноких ждет новое кратковременное увлечение, у остальных все в привычном равновесии.
2: Стрельцы женщины, постарайтесь собрать вокруг себя как можно больше людей и устроить праздник, коллективное веселье, это все пойдет вам на пользу.
1: Козероги мужчины, вам нужно особенно тщательно обдумывать мельчайшие детали каждого вашего шага.
2: Козероги женщины, ваш жизненный потенциал и личное обаяние сегодня на невероятно высоком уровне, так воспользуйтесь этим.
1: Далее мужчина, вероятен неожиданный поворот в судьбе, соберитесь и будьте готовы пройти этот вираж.
2: Водолеи женщины, идеальный день, чтобы осуществить смелые фантазии в отношении любимого мужчины.
1: Рыбы мужчины, ваш потенциал растет, что дает шанс улучшить финансовое или общественное положение.
2: Рыбы женщины, главное не упрямиться и обойтись без критики окружающих. Только тогда исполнится то, что задумано.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки.

0: По данным синоптиков, сегодня, 7 октября, в Омске возможен снег с дождем. Температура днем плюс 5. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет падать. В четверг повышение температуры до плюс 10.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: При покупке Havail F7 и услуги «Антикор» в «Антикор-сервис». Звоните 532-555.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк 1, третий этаж.
4: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Империя меха. Ленинградская площадь, 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
4: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80.
7: Реклама на радио «Ваня».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: А моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
10: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
9: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
11: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся, а реклама не дает стабильного результата. «Искра». Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. «Искра» — реклама, которая работает. Ищите в Яндексе «Искра AI».
12: Положительный заряд на радио «Ваня». Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале «Радио».

0: сейчас «Звездотека».
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня среда, а это значит в нашей рубрике «Звездотека» под рубрика «А вдруг хит». Всех волнует, почему эта группа называется именно так. И именно так я начну сегодняшнее повествование. 5 утра на радио Ваня со своей новой композицией. Как это называется, узнаем чуть позже. А сначала узнаем, почему же все-таки 5 утра. Итак, участники объясняют это так. 5 утра. Это особенное время суток, когда уже не ночь, но еще нельзя назвать это полноценным утром. Это время, когда человек может остаться наедине с мыслями, мечтами и чувствами. Также название ассоциируется с рассветом, пробуждением, началом движения, чем-то теплым, уютным, ну или наоборот, прохладным и отрезвляющим. А значит, 5 утра сочетает в себе и случайный импровизационный момент, и более глубокий философский смысл.
2: Я не знаю, как у Ани и Никити, составляющих дуэт 5 утра, но у меня это время суток ассоциируется не с чувствами и с мыслями, а с желанием как можно дольше остаться под теплым верблюжьим одеялом.
1: Ну вот, я же тебе и говорю, философский смысл для каждого человека — это что-то свое. Да. Для кого-то тепло, для кого-то холодно. Вообще, дуэт Анны и Никиты Беляковых начал свой творческий путь в Омске в далеком 2015 году. Я не верю, что я это говорю. В 2014 они записали первую совместную композицию «Незаметно», и тогда же и начали искать название для группы, перебирали разные варианты. Ну, а мы все знаем, что выстрелила их композиция «Девочка в бежевом платьице». На тебя буду тратиться. Я думаю, что все в курсе, что Аня и Никита — это семейная пара. У них есть сын. И они вот всей семьей, мама, папа, я, ездят на гастроли. Сначала с «Бежевым платьицем», а сейчас, надеюсь, начнут ездить с новенькой композицией. И называется она называется «Улетай».
2: И если вы хотите, чтобы именно эта песня как можно чаще звучала на волнах Радио Ваня, заходите в группу Радио Ваня ВКонтакте, голосуйте за нее. И давайте уже прямо сейчас слушать. Итак, Аня и Никита Беляковы, группа «5 утра», «Улетай».

0: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки. Сегодня вы нам рассказываете о тех словах и фразах, которые на слух вам кажутся просто отвратительными или бессмысленными. Ну и соответствующую характеристику вы тут же рисуете человеку говорящими, произносящему все эти словечки. Галина Швырева отметилась в Максе в нашем канале. Немного бесит, когда готовишь, стараешься, ну, приготовить какую-то вкуснятину детям. И на мой вопрос: ну как, нравится? В ответ всегда слышишь: ну, нормально, нормально.
2: Не, у меня мои вот всегда как-то более широко распространяются о моих кулинарных способностях, поэтому я прекрасно понимаю Галину. Мне бы тоже, наверное, было немножечко обидно. А Лена, здравствуйте, Батарейки. А мне не нравятся все слова свекрови. Она учитель и учит, как жить. Хорошо, что мы живем отдельно. Всем хорошего дня и хороших свекрови. А мы вообще, Ленка, живем в разных странах. Представляете, как мне повезло? Прости, Свет.
1: Витя пишет: ужасная фраза, хорошая история. В жизни так не говорят совсем, а в рекламе новостроек или там машин, бывших в употреблении, сплошь и рядом. Бесит ужасно, да. Хорошая история. Хорошая история.
2: Хорошая история ее эксплуатации.
1: Ее эксплуатации, да. Да.
2: Юрий Созинов: меня бесит фраза «послушай, уважаемый». Вообще-то, когда так говорят, нисколечки не уважают.
1: Елена Иванова: бесит слово «коллаборация». Ну, действительно, можно сказать по-русски.
2: Или коллаба.
1: Сотрудничество.
2: Сокращение бесит. Дмитрий пишет: меня бесит, когда люди сокращают диалоги слова, и особенно, когда этим пользуются в автосервисе слесарь, там, сцепа, карп, ну, типа, сцепление, карбюратор. Ну что, нельзя договорить? Что ты экономишь буквы-то, уважаемый товарищ слесарь?
1: Александра Васильева: бесит, когда просишь человека о чем-нибудь, а он отвечает: сейчас. И ноль реакции. Второй раз: сейчас. Ну, уже ты начинаешь злиться, выходить из себя.
2: Этим грешат подростки. Там не дождешься. Александра Ваганова: бесит фраза, особенно в переписке, ясно и понятно. Знаете, хочется вот так вот протянуть руки и потрясти, как погремушку оппонента. Чуть сотрясение мозга себе не устроило.
0: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня говорим о том, какие слова и фразы вас бесят. Ну а что, сегодня же день вежливости. Почему бы не завести такую тему? Еще немножечко ваших сообщений, прежде чем мы огласим имя победителя. Надежда Колосова отметилась в нашей группе ВКонтакте радио Ваня. Меня бесит крайний день. Действительно, почему же он не последний? Что это за ерундистика такая? Да, последний день сегодня распродажи в магазине, который закрывается у меня на Комсомольской площади. Всем рассказала, все, сама не успею.
2: Ребятки, да, ну и просто напомним, слово «крайний», значение «последний» используют люди экстремальных профессий. Это окей. Ирина Солдаткина, не знаю почему, но когда меня называют не девушка, а женщина, у меня прям искры из глаз, хотя ничего вроде криминального нет, а мне всего-то 158 лет.
1: Ты знаешь, мне тоже не нравится почему-то вот женщина, оно какое-то вот неласковое слово, вот какое-то оно грубое, что ли.
2: Женщина, это вот такое, кстати, да. Такое, знаешь, кондово-советское.
1: Еще бы гражданочка, подвиньтесь.
2: Не-не-не, гражданочка, знаешь, в игривом таком...
1: Нет, мне не нравится даже в игривом.
2: От мужчины?
1: Попробуй мне, гражданочка, скажи, я тебе гражданин. Сразу же покажу, где твое место. А Виктория Денисенко.
2: Я тебе сам своего гражданина покажу.
1: Работаю в магазинчике, очень бесит, когда приходит вечером, хлеба уже нет, полки пустые, спрашивают, а хлеба нет? Ну, видят же! Что спрашивать? Как будто я его прячу специально от покупателей.
2: А что ты там, Вика, делаешь напротив пустых полок?
1: Ну, она кроме хлеба еще что-то, наверное, продает.
2: Александр Егоров, доброе утро, аккумулятор Алексей и батарейка Варвара. Я работаю в такси, когда ко мне садится клиент и говорит, поехали, меня это бесит. Можно подумать, что я приехал к нему просто так поздороваться. А еще просто с ума сводит, когда клиенты начинают дублировать навигатор. Ну, мол, поверните налево, да-да, вот-вот-вот-вот, налево. Ну, я что, умственно отсталый, а? Ну, вроде... выговорился.
1: Александр, если вам стало хоть немножечко теплее и светлее от того, что вы донесли эту простую истину до обычных пассажиров,
2: значит,
1: мы уже...
2: Значит, мы не зря встали сегодня в 5 утра. Правильно позавтракали.
1: Станислав Дидыч, а меня бесит, когда весь день складывается суперски, дома шикарный ужин, а потом жена говорит, у меня болит голова. Ну, и мы упустим, пожалуй, залазит, вылазит и все остальное.
2: И другие слова, уроды!
1: Да. И остановимся на нашей сегодняшней победительнице. Зовут ее Ольга. И живет она в Хотьково. Это город в Московской области,

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 7 октября, в Омске возможен снег с дождем. Температура днем плюс 5. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет падать. В четверг повышение температуры до плюс 10.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Здрасте, мне бы побыстрее машину продать и деньги получить, а то сроки поджимают.
3: Вы по адресу. У нас как в супермаркете. На кассу встал, деньги получил.
4: Антикор Сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Выкупим ваш автомобиль быстро и по честной цене. Деньги от одного дня, без ожидания покупателя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33-66-33. Антикор Сервис. Продал и уехал с деньгами.
3: Пакет для документов брать будете?
5: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха – стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса – идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
6: Новогодние корпоративы по-южному в ресторане «Баклажани» с 18 декабря каждый день, а также уникальная новогодняя ночь. Звоните 95 13 46, категория 0+.

0: шоу иллюзий и чудес. Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
1: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
2: Новогодний экспресс из Европы в Сибирь. С 18 декабря в ресторане «Где же кролик?» новогодние корпоративы. Подробности 38-46-28.
0: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
3: Телефон рекламной службы 53-42-80. Алло!
4: Батарейки работают как часы. С 7 до 11. На радио Ваня.

0: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.
1: Я птицу счастья свою.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Экзамен на права будет проходить под прицелом фотокамер. Омские контролеры будут блокировать оплату перед остановками. И победительница чемпионата по сну получила 14 тысяч долларов. Подробности далее. Условия сдачи экзамена на водительские права в России изменятся с марта будущего года. Об этом сообщили в комиссии Общественной палаты по безопасности. Так, претендентов на водительское удостоверение начнут фотографировать во время экзамена, а в аудиториях установят средства аудио- и видеозаписи. С марта кандидатам не нужно будет приносить бумажную справку в ГАИ, если информация о документе уже есть в единой базе ведомства. Власти ищут нового поставщика газа из-за отключения. Омская областная газовая компания не выполняет обязательства перед абонентами. Об этом рассказал министр энергетики и ЖКХ области Владимир Шнепко. При содействии регионального Минэнерго планируется наполнить газгольдеры в Омске. Одновременно прорабатывается вопрос смены поставщика газа. С 1 октября в Омске введен режим повышенной готовности из-за ситуации в сфере газоснабжения. Документ мэрия опубликовала накануне. В Омске планируют комплексное развитие территории на северных. Проект подготовила мэрия. Общая площадь участка в границах улиц 7-я Северная, Средняя, 1-я Северная, Волховстроя, Малая Ивановская составляет около 19 гектаров. В перечень объектов, подлежащих сносу или реконструкции, попадают более 260 объектов. В основном это частные дома. На реализацию проекта отводится 15 лет. Мэрия планирует привлечь инвестора. Омские контролеры на транспорте планируют использовать новое программное обеспечение. Оно позволит за 50 метров до остановки блокировать оплату в салоне. Водитель будет открывать передний

0: Специальная аппаратура, которая фиксировала скорость засыпания, глубину и стабильность сна. Организаторы намеренно создавали помехи, чтобы проверить способность конкурсантов сохранять крепкий сон в неблагоприятных условиях. Чемпионат был задуман как способ привлечь внимание к проблеме хронического недосыпа в Японии и мотивировать людей уделять отдыху больше внимания. Это были новости.
1: Радио Ваня. Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 7 октября, в Омске возможен снег с дождем. Температура днем плюс 5. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет падать. В четверг повышение температуры до плюс 10.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазин «Скороход». Вам комфортно. Круглый год. «Скороход» во всех районах города.
5: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
7: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
9: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН 5-6-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
10: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
11: Радио Ваня. Твой. Этой осенью.

0: Хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: По данным синоптиков, сегодня, 7 октября, в Омске возможен снег с дождем. Температура днем плюс 5. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет падать. В четверг повышение температуры до плюс 10.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Здрасте, мне бы побыстрее машину продать и деньги получить, а то сроки поджимают.
3: Вы по адресу. У нас как в супермаркете. На кассу встал, деньги получил.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Выкупим ваш автомобиль быстро и по честной цене. Деньги от одного дня, без ожидания покупателя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33 66 33. Антикор сервис. Продал и уехал с деньгами.
3: Пакет для документов брать будете?
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Осень. Не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Макдана». Континент 2. Первая улица, второй этаж. Бутик 230. Подробности по телефону 985858.
8: Исузу, газ, джак, фотон. Неважно. Прокачаем вашу машину в Нильсон Авто. Ремонтируем весь

0: Коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября. Осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Nissan Авто.
1: Школа магии. Шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. Нойпес.
2: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
5: Телефон рекламной службы 53-42-80.
6: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
7: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
9: Баня. Радио «Баня». Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Евросоюз готовит расширение санкционного списка. Правила проведения экзаменов на получение водительских удостоверений изменятся. Плата за прием и доставку заявлений на госуслуги составит 5000 рублей. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Евросоюз готовит масштабное расширение санкционного списка. Представители стран должны одобрить санкции против примерно 1650 российских граждан и организаций. Об этом сообщает Reuters. По его данным, это станет крупнейшим расширением санкционного списка с начала конфликта на Украине. Большинство тех, кто планирует включить в перечень, связаны с российским военно-промышленным комплексом. Более половины этой группы занимаются производством ракет. После согласования послами список передадут министрам иностранных дел стран Евросоюза для окончательного утверждения. В России с 1 марта вступят в силу нововведения, которые изменят правила проведения экзаменов на получение водительских удостоверений. Об этом сообщил член общественной палаты Александр Холодов. Так, участников начнут фотографировать при сдаче экзамена, а в аудиториях установят средства аудио- и видеозаписи, говорится в документе. Также с 1 марта можно будет сдавать экзамен на право управления транспортом без предъявления медицинской справки, но медицинское заключение должно быть в Федеральном реестре документов, пишет «Комсомольская правда». Издание напоминает, что часть новых правил уже работает с мая 2026-го. Практический экзамен назначают не позднее 60 календарных дней после сдачи теории. Плата за прием и передачу заявлений на получение госуслуг, а также за доставку готовых документов через Почту России и МФЦ не превысит 5000 рублей. Это предусмотрено проектом постановления правительства, опубликованным на портале проектов нормативных правовых актов. Плата взимается за прием и доставку заявлений на получение государственных и муниципальных услуг, а также за доставку и вручение готовых документов заявителям. Стоимость одной услуги не должна превышать 5000 рублей, говорится в документе. Вырученные средства разрешат использовать на оплату труда работников, приобретение товаров и услуг и другие расходы, связанные с работой почтовых отделений и МФЦ. Документ может вступить в силу 1 марта 2027 года. Кроме того, Минцифры планируют обязать маркетплейсы открывать пункты выдачи заказов в отделениях Почты России, либо доставлять товары напрямую туда. В марте ведомство направило соответствующий законопроект в правительство. В то же время банкам запретят брать с людей комиссию, если они оплачивают какие-либо услуги в почтовых отделениях. Также отделения почты реже будут работать со счетами за коммунальные услуги.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 7 октября, в Омске возможен снег с дождем. Температура днем плюс 5. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет падать. В четверг повышение температуры до плюс 10.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. Континент 2, бутик 155.
0: Радио «Ваня Омск» представляет. Любовь, легкий флирт и долгожданно-неожиданная встреча. Вчетвером... Екатерина Волкова, Иван Стебунов, Глафира Тарханова, Максим Щеголев. Суперкомедия. Отель «Филадельфия». 1 декабря. Музыкальный театр. Билеты на звезду.ру. 12+. Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж. Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Исузу, газ, джак, фотон. Неважно. Прокачаем вашу машину в Нильсон Авто. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Нильсон Авто.
4: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
0: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
5: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: Яркие новинки. Биарвольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударит царство теней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 автомобилей с пробегом под одной крышей. Выкуп вашего авто от одного дня. Обмен, прием на комиссию. Антикор-сервис. Черлакский тракт 5, бывший гипермаркет Метро. Звоните 33 66 33.
1: Мужчина, а размер подходящий подобрали или нужен другой цвет?
2: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
2: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха – стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса – идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
6: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
7: Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
8: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI. Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 1798 47 06 0908. Санкт-Петербург.
9: Радио

0: Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Мэр Омска пообещал проанализировать работу коммунальщика. После полного запуска тепла Омск станет площадкой для будущего Совета регионов России и Узбекистана, и череду октябрьских событий в Омске откроет Покровская ярмарка. Подробности далее. Тепло получили 99% омских домов. Об этом стало известно на оперативном совещании по подготовке города к отопительному сезону. Без отопления пока остаются 52 многоэтажки. Подключить их планируют до конца недели. Одновременно устраняют повреждения, возникающие после запуска объектов. Мэр поручил департаменту городского хозяйства сформировать по каждому повреждению четкий план с конкретными сроками, которые должны знать потребители. После полного запуска тепла глава города пообещал провести разбор полетов, не исключив кадровых решений. Омск в будущем году примет следующий Совет регионов России и Узбекистана. Об этом на пленарном заседании текущего Совета Фергане объявил первый зампред российского правительства Денис Мантуров. По словам омского губернатора Виталия Хаценко, проведение международного форума позволит региону продемонстрировать промышленный, аграрный и научно-технологический потенциал, а также расширить прямые контакты с узбекскими партнерами. В центре внимания участников будущего совета будут инвестиции и совместные проекты. В Омской области планируют продлить запрет на привлечение иностранцев с трудовыми патентами в ряд отраслей экономики. Уведомление о разработке документа размещено на портале нормативных правовых актов. Под полный или частичный запрет могут попасть торговля, такси и пассажирские перевозки, образование, здравоохранение, соцобслуживание, лесозаготовки, обеспечение безопасности и энергоресурсами. Список отраслей пока не утвержден. Продление запрета должно предотвратить переток мигрантов из соседних регионов, где аналогичные меры уже действуют. Покровская ярмарка пройдет в Омске с 9 по 11 октября. По словам организаторов, в этом году она удивит гостей кулинарными новшествами. В рамках ярмарки планируется заложить основу полноценного гастрофестиваля, где шеф-повара и эксперты будут оценивать старинные семейные рецепты сибирских старожилов. Посетители смогут приобрести знаменитые ижевские перепечи, дикоросы и масло из северных районов, а также традиционные теплые зимние вещи ручной работы. Все три дня на ярмарке будут выступать творческие коллективы. Для молодежи организуют традиционные вечерки. Это были новости.
0: Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, завтра, 8 октября, в Омске ожидается дождь. Ночью до плюс 6, днем плюс 10. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство вовлечено в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Мантикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Мантикор сервис. Звоните 291-911.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
3: Редкий шанс. В салоне «Идеал». Месяц диванов. Скидки до 60% в октябре.
4: Более 100 диванов в одном зале.
3: Огромный выбор. Премиальная мягкость. Гарантия. Месяц диванов. Вторая Казахстанская, 1. «Идеал».
5: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины Скороход. Вам комфортно. Круглый год. Скороход. Во всех районах города.
6: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
7: Империя меха. Ленинградская площадь, 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
8: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34. Категория 0+.
9: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
10: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.
12: Реклама.
13: Для слушателей старше 12 лет.
12: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 8 октября, в Омске ожидается дождь. Ночью до плюс 6, днем плюс 10. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мужчина, на внедорожнике. Я понимаю габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупать. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33-06-33.
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
7: Новогодний экспресс из Европы в Сибирь. С 18 декабря в ресторане «Где же кролик?» Новогодние корпоративы. Подробности 38-46-28.
8: Осень. Не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Макдана». Континент 2. Первая улица, второй этаж. Бутик 230. Подробности по телефону 985858.
5: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
9: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
10: Исузу. Газ. Джак? Фотон? Неважно. Прокачаем вашу машину в Нильсон Авто. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Нильсон Авто.
11: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Автобусом в Астану, Павлодар, Семей, Усть-Каман, Келлеровку, Щучинск, Макинск, Петропавловск, Кокшетау. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siverok55.ru.
5: Новогодние корпоративы по-южному в ресторане «Баклажани» с 18 декабря каждый день, а также уникальная новогодняя ночь. Звоните 95 13 46, категория 0+.
14: Телефон рекламной службы 53 42 80.
15: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Евросоюз готовит расширение санкционного списка. Правила проведения экзаменов на получение водительских удостоверений изменятся. Плата за прием и доставку заявлений на госуслуги составит 5000 рублей. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Евросоюз готовит масштабное расширение санкционного списка. Представители стран должны одобрить санкции против примерно 1650 российских граждан и организаций. Об этом сообщает Reuters. По его данным, это станет крупнейшим расширением санкционного списка с начала конфликта на Украине. Большинство тех, кто планирует включить в перечень, связаны с российским военно-промышленным комплексом. Более половины этой группы занимаются производством ракет. После согласования послами список передадут министрам иностранных дел стран Евросоюза для окончательного утверждения. В России с 1 марта вступят в силу нововведения, которые изменят правила проведения экзаменов на получение водительских удостоверений. Об этом сообщил член Общественной палаты Александр Холодов. Так, участников начнут фотографировать при сдаче экзамена, а в аудиториях установят средства аудио- и видеозаписи, говорится в документе. Также с 1 марта можно будет сдавать экзамен на право управления транспортом без предъявления медицинской справки, но медицинское заключение должно быть в Федеральном реестре документов, пишет «Комсомольская правда». Издание напоминает, что часть новых правил уже работает с мая 2026-го. Практически экзамен назначают не позднее 60 календарных дней после сдачи теории. Плата за прием и передачу заявлений на получение госуслуг, а также за доставку готовых документов через Почту России и МФЦ не превысит 5000 рублей. Это предусмотрено проектом постановления правительства, опубликованным на портале проектов нормативных правовых актов. Плата взимается за прием и доставку заявлений на получение государственных и муниципальных услуг, а также за доставку и вручение готовых документов заявителям. Стоимость одной услуги не должна превышать 5000 рублей, говорится в документе. Вырученные средства разрешат использовать на оплату труда работников, приобретение товаров и услуг и другие расходы, связанные с работой почтовых отделений и МФЦ. Документ может вступить в силу 1 марта 2027 года. Кроме того, Минцифры планируют обязать маркетплейсы открывать пункты выдачи заказов в отделениях Почты России, либо доставлять товары напрямую туда. В марте ведомство направило соответствующий законопроект в правительство. В то же время банкам запретят брать с людей комиссию, если они оплачивают какие-либо услуги в почтовых отделениях. Также отделения почты реже будут работать со счетами за коммунальные услуги.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Радио Ваня. Ближе

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 8 октября, в Омске ожидается дождь. Ночью до плюс 6, днем плюс 10. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. Континент 2, бутик 155.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Первое.

0: Покупки Хавейл F7 и услуги Антикор в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+. Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж и «Маяк-1», третий этаж.
2: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
3: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
4: Ай!
5: Что случилось?
4: Опять наступила на конструктор.
5: В Омске проходит выставка «Лего». Займите ребенка с пользой на несколько часов и сделайте крутые фотографии. Не пропустите. Выставка «Лего». Только до 4 ноября. ТРЦ «Континент». 0+.
6: Телефон рекламной службы. 53 42 80. Hello?
7: Реклама на радио «Ваня».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. «Искра». Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. «Искра». Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. «Искра AI». «Лекс» представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. «Лекс». Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
10: Ваня. Радио «Ваня».

Просто песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 8 октября, в Омске ожидается дождь. Ночью до плюс 6, днем плюс 10. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мужчина, на внедорожнике! Я понимаю габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупать. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33-06-33.
5: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха – стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса – идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
6: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
8: Фа-фа-фаротека!
9: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
6: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
10: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОФЦ.
12: Хочешь свой дом? Но участка нет?
13: В Евростиле знают ответ.
12: Нет накоплений на первый взнос?
13: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
12: Евростиль. Заезжай и живи.
13: Звони 35 33 34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Новогодние корпоративы по-южному в ресторане «Баклажани» с 18 декабря каждый день, а также уникальная новогодняя ночь. Звоните 95 13 46, категория 0+.
15: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
16: Новогодний экспресс из Европы в Сибирь. С 18 декабря в ресторане «Где же кролик?» новогодние корпоративы. Подробности 38 46 28.
17: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
18: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
19: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 8 октября, в Омске ожидается дождь. Ночью до плюс 6, днем плюс 10. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.
3: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
5: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины «Скороход». Вам комфортно. Круглый год. «Скороход» во всех районах города.
0: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. 0+.
6: Фа-фа-фаротека.
7: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
5: Радио «Ваня Омск» представляет: любовь, легкий флирт и долгожданно неожиданная встреча. Вчетвером? Екатерина Волкова, Иван Стебунов, Глафира Тарханова, Максим Щеголев. Суперкомедия «Отель Филадельфия». 1 декабря. Музыкальный театр. Билеты на звезду.ру. 12+.
8: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать.
0: Реклама на Радио «Ваня». 53-42-80. Алло! Звучит легко. Радио «Ваня». Ближе.

Точные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

спичкой, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по-любому.

0: до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом

0: По данным синоптиков, завтра, 8 октября, в Омске ожидается дождь. Ночью до плюс 6, днем плюс 10. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Новогодний экспресс из Европы в Сибирь. С 18 декабря в ресторане «Где же кролик?» Новогодние корпоративы. Подробности 38-46-28.
3: Осень. Не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. Макдана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
4: Новогодние корпоративы по-южному в ресторане «Баклажани» с 18 декабря каждый день, а также уникальная новогодняя ночь. Звоните 95 13 46. Категория 0+.
1: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
1: Реклама на Радио Ваня.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
8: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
7: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Ваня. Радевит.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Министр обороны Словакии высказал свое мнение о России как угрозе. В соцфонде предупредили, что пенсионный калькулятор может ошибаться. Топор из фильма Стэнли Кубрика «Сияние» выставят на аукцион. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Словакия не считает Россию угрозой в сфере безопасности. Об этом заявил министр обороны страны Роберт Калиняк. Так он прокомментировал слова главы МИД ФРГ о том, что из Москвы якобы исходит самая большая угроза для континента. Калиняк отметил, что подход Братиславы строится на поддержании хороших отношений и предотвращении эскалации конфликта, передает газета РУ. При этом словацкий министр признал, что союзники могут по-разному воспринимать Россию из-за своего исторического опыта. Пенсионный калькулятор социального фонда показывает размер будущей выплаты только при заданном сценарии и не гарантирует, что человек действительно будет получать указанную сумму. Чем больше времени остается до пенсии, тем выше неопределенность прогноза. Об этом рассказала преподаватель Института международных экономических связей Залина Казова, пишет газета.ру. Она пояснила, что расчет строится на сведениях о страховом стаже, накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентах и предполагаемой дальнейшей занятости. Перед использованием калькулятора необходимо проверить выписку из индивидуального лицевого счета, стаж, периоды работы, взносы, ИПК и нестраховые периоды, советует экономист. Россияне от 30 до 54 лет составили почти 60% клиентов фитнес-клубов. Об этом сообщила глава национального фитнес-сообщества Елена Силина, пишет News.ru. За год доля посетителей от 40 до 54 лет выросла и приблизилась к 30%. Увеличилась и доля клиентов старше 60. По словам Силиной, занятия для этой аудитории все чаще связаны со здоровьем, сохранением работоспособности и качеством жизни. Доля клиентов от 20 до 29 лет, напротив, снизилась. Однако, как пояснила Силина, молодежь сохраняет интерес к физической активности, просто чаще выбирает бег, студии и самостоятельные тренировки дома. Топор из фильма Стэнли Кубрика «Сияние» выставят на аукцион в Лондоне. Изначальная стоимость лота – 50 тысяч фунтов стерлингов или 66 тысяч долларов. Представители аукционного дома заявили, что речь идет об инструменте, с помощью которого герой Джека Николсона прорубил дверь, чтобы ворваться в комнату, где прятались члены его семьи. Среди выставленных на торги предметов также режиссерское кресло Стэнли Кубрика и костюмы сестер Грейзи из «Сияния». Торги назначены на 3 февраля следующего года.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 8 октября, в Омске ожидается дождь. Ночью до плюс 6, днем плюс 10. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент-2», бутик 155. Омск.

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор-сервис. Звоните 291-911.
1: Редкий шанс. В салоне «Идеал». Месяц диванов. Скидки до 60% в октябре. Более 100 диванов в одном зале. Огромный выбор. Премиальная мягкость. Гарантия. Месяц диванов. Вторая Казахстанская, 1. «Идеал».
2: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
3: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
4: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
5: Ай!
6: Что случилось?
5: Опять наступила на конструктор.
7: В Омске проходит выставка «Лего». Займите ребенка с пользой на несколько часов и сделайте крутые фотографии. Не пропустите. Выставка «Лего». Только до 4 ноября. ТРЦ «Континент». 0+.
8: Исузу. Газ. Джак? Фотон? Неважно. Прокачаем вашу машину в Nissan Auto. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября. Осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Nissan Auto.
9: Телефон рекламной службы. 53 42 80.
10: Ваня, Ваня, Ваня, Ваня.
11: Радио Ваня.
12: Звук поставим.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Читаю на заборе, приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Распа

0: стоят девчонки, юбки по колено.
1: У перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.
2: А раз

0: рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис». Волгоградская, 63. Звоните 330-600.
1: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
2: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34. Категория 0+.
3: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха – стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса – идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
4: Новогодний экспресс из Европы в Сибирь. С 18 декабря в ресторане «Где же кролик?» новогодние корпоративы. Подробности 38-46-28.
5: За памятниками. В Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
6: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
7: Новогодние корпоративы по-южному в ресторане «Баклажани» с 18 декабря каждый день, а также уникальная новогодняя ночь. Звоните 95 13 46, категория 0+.
8: Телефон рекламной службы 50

0: По данным синоптиков, завтра, 8 октября, в Омске ожидается дождь. Ночью до плюс 6, днем плюс 10. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мужчина, на внедорожнике! Я понимаю, габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупать. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33 06 33.
5: Омск.

0: Здравствуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
3: Банный сезон в самом разгаре. В компанию «Евростиль» и «Пытанский» требуются толковые плотники и строители. Работа круглогодична. Нет опыта, но есть желание зарабатывать? Научим строить. Гарантируем высокую заработную плату без задержек. Построил, получил. Плотный график без простоев и честный расчет точно в срок. Звони 63-63-01.
4: Исузу, газ! Джак? Фотон? Неважно. Прокачаем вашу машину в Nissan Auto. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Nissan Auto.
5: Телефон рекламной службы. 53 42 80. Hello?
6: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
7: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных, но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 8 октября, в Омске ожидается дождь. Ночью до плюс 6, днем плюс 10. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Автобусом в Астану, Павлодар, Семей, Усть-Каман, Кемеровку, Щучинск, Макинск, Петропавловск, Кокшетау. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siverok55.ru.
3: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины Скороход. Вам комфортно. Круглый год. Скороход. Во всех районах города.
4: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните. 8 800 550 47 78. Маркса 39А. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное

писал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
1: Банкротство вовлечено в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики, девочки влюбляются. Только бы родители это не увидели, не забрали нас домой.

0: что ты любишь на радио Ваня.
1: Дружка моя, я по тебе скучаю. Района, квартала.
2: Поехали плясать, ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь, и яркие новинки. Артем Качер, Ханей.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
2: Радио «Ваня Омск» представляет: любовь, легкий флирт и долгожданно неожиданная встреча. Вчетвером? Екатерина Волкова, Иван Стебунов, Глафира Тарханова, Максим Щеголев. Суперкомедия «Отель Филадельфия». 1 декабря. Музыкальный театр. Билеты на звезду.ру. 12+.
3: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53 42 80.

Реклама на Радио Ваня. Радио Ваня Омск представляет: любовь, легкий флирт и долгожданно-неожиданная встреча. Вчетвером? Екатерина Волкова, Иван Стебунов, Глафира Тарханова, Максим Щеголев. Суперкомедия «Отель Филадельфия». 1 декабря. Музыкальный театр. Билеты на звезду.ру. 12+. Телефон рекламной службы 53 42 80. Радио Ваня.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Яркие новинки. Биар Вольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударит царство теней, я обернусь фениксом.
0: Радио Фаня. Ближе и роднее.
2: Yeah.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио «Ваня».

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио!

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Ваня!

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: «Радио Ваня» – твой этой осенью.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: мне кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть,
1: хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте, тебе принесу.
1: Радио Ваня.

0: Радио Ваня.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
2: А потом нам стирают память,
1: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами. Чтобы уровни проходить, чтобы уровни проходить.

0: одинаковы приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.
1: Новый урок.